скамба душе, о Боже, пробил новую волосу, новую волосу шелк тогда.